0: Так самое-то главное.
1: Да, самое главное.
0: Кто выиграл, тот занимает первое место, а кто проиграл – шестое. И тот, кто проиграл, отсасывает у победителя.